Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

страха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

0: Радио Z.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дышание? Вопроса

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: домой.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

ежедневно, и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Дышит тихо усталое черное море.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
5: Звони 8 800 600 ровно 2175.
4: Негабаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29 33 99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.
9: Уходит день, вливаясь в век.

0: свете и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.
2: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: У земли огромной есть надежный страж. Города-герои. Вечен подвиг ваш.
2: Город-герой – это почетное звание, присвоено 13 городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. 9 из них входят в состав современной России. Сегодня и в следующих выпусках вспомним о каждом.
1: Тула впервые упоминается в летописи в 1146 году. Название связывают с рекой Тулицей. Считается, что когда она пробивала себе русло и искала место, где могла бы притулиться, ее стали величать Тулицей, а от нее получил название и город.
2: Рождение Тулы как военной крепости связано с пограничным положением. В 14-15 веках город входил в состав Рязанского княжества и уже тогда подвергался постоянным набегам крымских татар.
1: В 1503 году Тула вошла в состав Московского государства и стала важнейшим укрепленным пунктом на южной окраине страны, ключевым звеном большой засечной черты – системы оборонительных сооружений, защищавших центральные области Руси от набегов степняков.
2: Переломным моментом в истории города стал 1712 год, когда по указу Петра I здесь был основан государственный оружейный завод. Именно с этого времени Тула окончательно закрепила за собой статус главного арсенала России. Уже в 18 веке тульские оружейники поставляли армии лучшие образцы стрелкового оружия, включая знаменитые фузеи и пистолеты.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Тульская губерния не была местом военных действий, но ее роль в победе над Наполеоном огромна. Еще в мае 1812 года французский император заявил одному из приближенных: «Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».
2: Тогда тульские мастера решили производить оружие в нерабочее время сверх нормы. А уже в июле вышел царский указ об увеличении производства. Ежемесячно на казенном заводе предстояло выпускать 7 тысяч ружей и в частных мастерских еще 3 тысячи. Это сыграло решающую роль в вооружении русской армии.
1: С началом Первой мировой войны Тула вновь превратилась в главный центр оружейного снабжения. В день здесь выпускалось до 1500 винтовок. Также в городе разместили несколько госпиталей, в которых работали тысячи туликов, спасая жизни раненых солдат.
2: К 1941 году Тула входила в число индустриальных центров. Конструкторское бюро приборостроения разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет и винтовка Токарева, пулеметы и пушки для авиации.
1: С самого начала войны в городе и области началась массовая мобилизация. На фронт уходили добровольцы. Оставшиеся участвовали в отрядах народного ополчения.
2: В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву. И именно через Тулу враг намеревался прорваться к столице. На ее захват противник бросил лучшие силы.
1: Вокруг города спешно возводились три линии обороны. Общая протяженность выкопанных противотанковых рвов превысила 15 километров. Были натянуты проволочные заграждения, участки дорог заминированы. На улицах установили противотанковые ежи, а там, где это было невозможно, возвели баррикады. В ход шли старые трамвайные вагоны. Их переворачивали и устанавливали на улицах как преграды. Некоторые вагоны переоборудовали в санитарные составы.
2: 29 октября танки армии Гудериана вплотную подошли к Туле и попытались взять город сходу. На следующий день развернулись ожесточенные бои. Около 50 танков и 2 батальона пехоты при поддержке артиллерии наступали вдоль Орловского шоссе. Одновременно удар наносился со стороны Рязанского шоссе.
1: Одним из символов мужества защитников города стал экипаж корректировщиков огня под командованием капитана Николая Резвецова. Когда 44 немецких танка вошли в поселок Рогожинский, с колокольни Всехсвятского собора, самого высокого здания в Туле, по ним был открыт прицельный артиллерийский огонь. Наши батареи били без промаха, и только через несколько дней немцы догадались, что наблюдательный пункт находится на колокольне. Снаряды летели в сторону собора, но стены устояли. Маленькая площадка на колокольне, окруженная каменными ангелами, стала для защитников символом всей сражающейся Тулы.
2: Главной силой, встретившей врага на улицах города, стал Тульский рабочий полк. Он был сформирован из рабочих оружейников, студентов, сотрудников предприятий, которые прошли боевое слаживание всего за несколько дней. Обращаться с оружием многие учились буквально сутки. Бойцы полка, вооруженные порой винтовками 19 века и учебными пулеметами, переделанными в боевые, встретили удар элитных немецких соединений.
1: На южной окраине стоял зенитный батальон. Его орудия, рассчитанные на борьбу с авиацией, били по танкам прямой наводкой, подпуская их на расстояние 300 метров.
2: Немцы пробовали несколько раз войти в город. Атаки велись с разных направлений. Эти попытки оттянули основные силы 4-й полевой армии вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.
1: Тулики не только оказывали мужественное сопротивление врагу, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины и дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки, пулеметы и винтовки. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.
2: Несмотря на то, что прорваться в Тулу врагу не удалось, в полной оккупации оказались 33 района Тульской области. Еще 6 немцы заняли частично. За 2 месяца было уничтожено более 600 сел и деревень. Полностью разрушено 4 города.
1: Фашисты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.
2: За 45 дней обороны город не просто выстоял. Он стал тем рубежом, от которого 5 декабря началась Тульская наступательная операция. В ходе нее была окончательно разгромлена вражеская группировка на этом направлении.
1: Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны еще было долгих 3,5 года.
2: 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах.
1: В феврале оружейный завод выпустил около 1000 винтовок, а к апрелю производство выросло в 5 раз. 27 работников завода стали героями Советского Союза.
2: Кроме того, тулики восстанавливали шахты подмосковного угольного бассейна. Завалы расчищались вручную женщинами и детьми. Первый уголь был отправлен уже в марте 1942 года.
1: К июлю в Тульской области действовали все железнодорожные станции, а также телеграфно-телефонная связь и большинство депо. Был выполнен план по поставкам хлеба.
2: Постепенно в городе налаживалась мирная жизнь. Заработали школы, кинотеатры и театры, областная библиотека.
1: К 1950 году объем промышленного производства не только достиг, но и превысил довоенный уровень.
2: Послевоенное восстановление города – это пример настоящего трудового подвига. Всего за несколько лет Тула не только залечила раны, но и превратилась в мощный индустриальный центр.
1: Событиям Великой Отечественной войны в городе посвящены памятные мемориалы. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. На постаменте высечены слова «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех штыков, символизирующих непобедимость русского оружия и народа-героя. В этот ансамбль входит вечный огонь, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Москве.
2: Еще один мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой почти 4 метра и изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.
1: У стен машиностроительного завода стоит памятник юным туликам-оружейникам. Скульптурная композиция из бронзы, изображающая двух подростков за слесарным столом. На постаменте противотанковые ружья и детали пулемета «Максим». Это память о тех, кто в годы войны заменил у станков, ушедших на фронт, взрослых.
2: Сражаться за родину отправилось почти 466 тысяч жителей региона. Не вернулось домой более 180 тысяч человек.
1: Многие жители Тульской области получили награды. 226 туликов стали героями Советского Союза. Четверо стали полными.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен. Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Это то, что попросил супруг и его бойцы в первую очередь. Мы закупали газ, закупали им зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин, не знаю, как соседи к нам не пришли, заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи. Они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
1: Потом вы присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ним?
2: Да, долгий период я была с одной тоже крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного больше, мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась «Рысь».
1: Почему такое название?
2: Потому что рысь очень благородное и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
1: Вы сейчас себя описываете?
2: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же, то есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа, и вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе очень такая большая, сильная рысь.
1: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
2: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи, даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
1: Не было желания уехать из Белгорода?
2: Нет, ни разу.
1: Понравился город?
2: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город, новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев, но со временем я безумно влюбилась в этот город, и обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
1: О чем вы мечтаете?
2: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным. И вот моя мечта до сих пор теплится.
1: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
2: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
1: что значит без статуса?
2: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей, наверное, порядка 25 коробок. Разные одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
1: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
2: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре. Покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
6: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
7: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
11: Щедрые цены в нашем Доброцене.
12: Зефир вдохновение 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
13: Цены для магазинов Белгородской области.
14: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
15: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
16: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
18: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
18: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
18: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
18: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
19: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
18: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
19: Берегите себя и близких.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
7: Какие у вас воспоминания о детстве?
9: Комя сыр, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
7: А если вспомнить свою маму?
9: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
7: Как вы оказались на специальной военной операции?
9: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прям под окном прилетели, взорвали. Все, думал. Пришел военкомат и сказал, говорю, давайте автомат, пойду родину защищать.
7: Вы доброволец?
9: Да, в 22-м году пошел.
7: Как мама отреагировала?
9: Как, знаете, честно сказать, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
7: Куда попали?
9: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
7: Никогда не сожалели о том, что пошли?
9: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, под обстрел, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
7: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
9: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
7: Что произошло?
9: У меня ранение. Потом меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. И все кости поражены. Я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
7: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
9: В бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
7: Скажите, а после того, как вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
9: Конечно, да. Что вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, и все. Сряз костей, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
7: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
9: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
9: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
9: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
9: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
9: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
9: Да.
0: Расскажите.
9: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту убрали. Раньше как такового не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
9: Да, да.
0: Мама гордится вами?
9: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
9: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь. Кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит этому защитнику Отечества дорогому. Кто-то браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
9: Да. Платочек. Прям вот этот вот, я за него сказал. Прям написано, вышито вручную дорогому защитнику Родины. Прям вот у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане. На автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
9: Конечно, конечно.
0: Звоним?
9: Звоним. Мама, это тыл.
4: Да, сын.
9: Мамуль.
4: А?
9: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
4: Спасибо, да.
9: Я люблю тебя.
4: Да, и я тебя тоже.
9: Все, давай, обнял.
4: Обнял.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenna T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenna T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenna T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenna Trinity Motors.
2: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен, и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

Колено одно преклонив, в душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры,

0: они запомнят счастливое детство.
1: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
0: 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
0: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
8: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
9: Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
10: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-110-3055-695.
11: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
12: Звони 8 800 621-75.
11: Не габаритика. Работа рядом.
13: Присоединяйся к команде «Русак». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
14: Щедрые цены в нашем Доброцене.
15: Зефир вдохновение 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
16: Цены для магазинов Белгородской области.
17: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
18: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
19: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
20: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
21: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
20: Как защитить себя и близких?
21: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
20: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
21: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
20: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
21: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
20: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
22: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
21: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
22: Берегите себя и близких.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: У земли огромной есть надежный страж. Города-герои. Вечен подвиг ваш.
2: Город-герой – это почетное звание, присвоено 13 городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. 9 из них входят в состав современной России. Сегодня и в следующих выпусках вспомним о каждом.
1: Тула впервые упоминается в летописи в 1146 году. Название связывают с рекой Тулицей. Считается, что когда она пробивала себе русло и искала место, где могла бы притулиться, ее стали величать Тулицей, а от нее получил название и город.
2: Рождение Тулы как военной крепости связано с пограничным положением. В 14-15 веках город входил в состав Рязанского княжества и уже тогда подвергался постоянным набегам крымских татар.
1: В 1503 году Тула вошла в состав Московского государства и стала важнейшим укрепленным пунктом на южной окраине страны, ключевым звеном большой засечной черты – системы оборонительных сооружений, защищавших центральные области Руси от набегов степняков.
2: Переломным моментом в истории города стал 1712 год, когда по указу Петра I здесь был основан государственный оружейный завод. Именно с этого времени Тула окончательно закрепила за собой статус главного арсенала России. Уже в 18 веке тульские оружейники поставляли армии лучшие образцы стрелкового оружия, включая знаменитые фузеи и пистолеты.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Тульская губерния не была местом военных действий, но ее роль в победе над Наполеоном огромна. Еще в мае 1812 года французский император заявил одному из приближенных: «Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».
2: Тогда тульские мастера решили производить оружие в нерабочее время сверх нормы. А уже в июле вышел царский указ об увеличении производства. Ежемесячно на казенном заводе предстояло выпускать 7 тысяч ружей и в частных мастерских еще 3 тысячи. Это сыграло решающую роль в вооружении русской армии.
1: С началом Первой мировой войны Тула вновь превратилась в главный центр оружейного снабжения. В день здесь выпускалось до 1500 винтовок. Также в городе разместили несколько госпиталей, в которых работали тысячи туликов, спасая жизни раненых солдат.
2: К 1941 году Тула входила в число индустриальных центров. Конструкторское бюро приборостроения разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет и винтовка Токарева, пулеметы и пушки для авиации.
1: С самого начала войны в городе и области началась массовая мобилизация. На фронт уходили добровольцы. Оставшиеся участвовали в отрядах народного ополчения.
2: В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву. И именно через Тулу враг намеревался прорваться к столице. На ее захват противник бросил лучшие силы.
1: Вокруг города спешно возводились три линии обороны. Общая протяженность выкопанных противотанковых рвов превысила 15 километров. Были натянуты проволочные заграждения, участки дорог заминированы. На улицах установили противотанковые ежи, а там, где это было невозможно, возвели баррикады. В ход шли старые трамвайные вагоны. Их переворачивали и устанавливали на улицах как преграды. Некоторые вагоны переоборудовали в санитарные составы.
2: 29 октября танки армии Гудериана вплотную подошли к Туле и попытались взять город сходу. На следующий день развернулись ожесточенные бои. Около 50 танков и 2 батальона пехоты при поддержке артиллерии наступали вдоль Орловского шоссе. Одновременно удар наносился со стороны Рязанского шоссе.
1: Одним из символов мужества защитников города стал экипаж корректировщиков огня под командованием капитана Николая Резвецова. Когда 44 немецких танка вошли в поселок Рогожинский, с колокольни Всехсвятского собора, самого высокого здания в Туле, по ним был открыт прицельный артиллерийский огонь. Наши батареи били без промаха, и только через несколько дней немцы догадались, что наблюдательный пункт находится на колокольне. Снаряды летели в сторону собора, но стены устояли. Маленькая площадка на колокольне, окруженная каменными ангелами, стала для защитников символом всей сражающейся Тулы.
2: Главной силой, встретившей врага на улицах города, стал Тульский рабочий полк. Он был сформирован из рабочих оружейников, студентов, сотрудников предприятий, которые прошли боевое слаживание всего за несколько дней. Обращаться с оружием многие учились буквально сутки. Бойцы полка, вооруженные порой винтовками 19 века и учебными пулеметами, переделанными в боевые, встретили удар элитных немецких соединений.
1: На южной окраине стоял зенитный батальон. Его орудия, рассчитанные на борьбу с авиацией, били по танкам прямой наводкой, подпуская их на расстояние 300 метров.
2: Немцы пробовали несколько раз войти в город. Атаки велись с разных направлений. Эти попытки оттянули основные силы 4-й полевой армии вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.
1: Тулики не только оказывали мужественное сопротивление врагу, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины и дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки, пулеметы и винтовки. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.
2: Несмотря на то, что прорваться в Тулу врагу не удалось, в полной оккупации оказались 33 района Тульской области. Еще 6 немцы заняли частично. За 2 месяца было уничтожено более 600 сел и деревень. Полностью разрушено 4 города.
1: Фашисты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.
2: За 45 дней обороны город не просто выстоял. Он стал тем рубежом, от которого 5 декабря началась Тульская наступательная операция. В ходе нее была окончательно разгромлена вражеская группировка на этом направлении.
1: Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны еще было долгих 3,5 года.
2: 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах.
1: В феврале оружейный завод выпустил около 1000 винтовок, а к апрелю производство выросло в 5 раз. 27 работников завода стали героями Советского Союза.
2: Кроме того, тулики восстанавливали шахты подмосковного угольного бассейна. Завалы расчищались вручную женщинами и детьми. Первый уголь был отправлен уже в марте 1942 года.
1: К июлю в Тульской области действовали все железнодорожные станции, а также телеграфно-телефонная связь и большинство депо. Был выполнен план по поставкам хлеба.
2: Постепенно в городе налаживалась мирная жизнь. Заработали школы, кинотеатры и театры, областная библиотека.
1: К 1950 году объем промышленного производства не только достиг, но и превысил довоенный уровень.
2: Послевоенное восстановление города – это пример настоящего трудового подвига. Всего за несколько лет Тула не только залечила раны, но и превратилась в мощный индустриальный центр.
1: Событиям Великой Отечественной войны в городе посвящены памятные мемориалы. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. На постаменте высечены слова «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех штыков, символизирующих непобедимость русского оружия и народа-героя. В этот ансамбль входит вечный огонь, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Москве.
2: Еще один мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой почти 4 метра и изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.
1: У стен машиностроительного завода стоит памятник юным туликам-оружейникам. Скульптурная композиция из бронзы, изображающая двух подростков за слесарным столом. На постаменте противотанковые ружья и детали пулемета «Максим». Это память о тех, кто в годы войны заменил у станков, ушедших на фронт, взрослых.
2: Сражаться за родину отправилось почти 466 тысяч жителей региона. Не вернулось домой более 180 тысяч человек.
1: Многие жители Тульской области получили награды. 226 туликов стали героями Советского Союза. Четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.
2: За мужество и стойкость, проявленную защитниками города в ожесточенных боях, Тула в 1966 году была награждена Орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года Туле была вручена медаль «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не габаритика, работа рядом.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Это то, что попросил супруг и его бойцы. В первую очередь мы закупали газ, закупали им зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин, не знаю, как соседи к нам не пришли, заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи, они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
1: Потом вы присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ним?
2: Да, долгий период я была с одной тоже крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного больше, мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась «Рысь».
1: Почему такое название?
2: Потому что рысь очень благородное и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
1: Вы велика. Сейчас себя описываете?
2: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же. То есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа. И вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе, очень такая большая и сильная рысь.
1: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
2: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи, даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
1: Не было желания уехать из Белгорода?
2: Нет, ни разу.
1: Понравился город?
2: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город, новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев, но со временем я безумно влюбилась в этот город, и обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
1: О чем вы мечтаете?
2: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным, и вот моя мечта до сих пор теплится.
1: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
2: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
1: что значит без статуса?
2: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей. Наверное, порядка 25 коробок разной одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
1: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
2: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания.
3: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
3: Снизим цену.
2: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
3: 56 96 00.
4: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. Угрен ИП 323-310-3055-695.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
13: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
14: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
18: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

ночь за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.
5: Февраль 22-го года.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солох

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
7: Какие у вас воспоминания о детстве?
9: Коми СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
7: А если вспомнить свою маму?
9: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
7: Как вы оказались на специальной военной операции?
9: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
7: Вы доброволец?
9: Да, в 22-м году пошел.
7: Как мама отреагировала?
9: Ну, как, знаете, честно сказать, да, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом. Как-то так.
7: Куда попали?
9: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прям это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
7: Никогда не сожалели о том, что пошли?
9: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, ну это, под обстрел, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
7: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
9: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
7: Что произошло?
9: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад, а потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь, и, ну, все кости поражены. Ну, я не жаловался, скрипим, но едем, как говорится.
7: Расскажите о том, как вы получили ранение, что произошло?
9: Ну, как скоро в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
7: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
9: Конечно, да. Ну, что, вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
7: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
9: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
9: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
9: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
9: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в Промышленная палата Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
9: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
9: Да.
0: Расскажите.
9: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим в лесополку, занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку, лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
9: Да,
0: вперед.
9: Да.
0: Мама гордится вами?
9: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
9: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто-то браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
9: Да, платочек, прям вот этот вот, я за ним сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой, это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
9: Конечно, конечно.
0: Звоним?
9: Звоним. Мама, это тыл.
4: Да, сэр.
9: Мамуль.
4: А?
9: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
4: Спасибо. Да.
9: Я люблю тебя.
4: Да, и я тебя тоже.
9: Все, давай, обнял.
4: Обнял.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
6: Истории вернувшихся домой.
10: Скоро-скоро на лугах

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З.
1: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Жатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
7: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
8: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Щедрые цены в нашем Доброцене.
13: Зефир Вдохновение 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
14: Цены для магазинов Белгородской области.
15: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
16: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
17: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
18: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
19: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
18: Как защитить себя и близких?
19: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
18: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
19: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
18: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
19: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
18: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
20: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
19: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
20: Берегите себя и близких.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп, уноси-ка новенького. Вжик, вжик, вжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: У земли огромной есть надежный страж. Города-герои. Вечен подвиг ваш.
2: Город-герой – это почетное звание, присвоено 13 городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. 9 из них входят в состав современной России. Сегодня и в следующих выпусках вспомним о каждом.
1: Тула впервые упоминается в летописи в 1146 году. Название связывают с рекой Тулицей. Считается, что когда она пробивала себе русло и искала место, где могла бы притулиться, ее стали величать Тулицей, а от нее получил название и город.
2: Рождение Тулы как военной крепости связано с пограничным положением. В 14-15 веках город входил в состав Рязанского княжества и уже тогда подвергался постоянным набегам крымских татар.
1: В 1503 году Тула вошла в состав Московского государства и стала важнейшим укрепленным пунктом на южной окраине страны, ключевым звеном большой засечной черты – системы оборонительных сооружений, защищавших центральные области Руси от набегов степняков.
2: Переломным моментом в истории города стал 1712 год, когда по указу Петра I здесь был основан государственный оружейный завод. Именно с этого времени Тула окончательно закрепила за собой статус главного арсенала России. Уже в 18 веке тульские оружейники поставляли армии лучшие образцы стрелкового оружия, включая знаменитые фузеи и пистолеты.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Тульская губерния не была местом военных действий, но ее роль в победе над Наполеоном огромна. Еще в мае 1812 года французский император заявил одному из приближенных: «Я иду на Москву, и в одно или два сражения все кончу. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».
2: Тогда тульские мастера решили производить оружие в нерабочее время сверх нормы. А уже в июле вышел царский указ об увеличении производства. Ежемесячно на казенном заводе предстояло выпускать 7 тысяч ружей, и в частных мастерских еще 3 тысячи. Это сыграло решающую роль в вооружении русской армии.
1: С началом Первой мировой войны Тула вновь превратилась в главный центр оружейного снабжения. В день здесь выпускалось до 1500 винтовок. Также в городе разместили несколько госпиталей, в которых работали тысячи туликов, спасая жизни раненых солдат.
2: К 1941 году Тула входила в число индустриальных центров. Конструкторское бюро приборостроения разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет и винтовка Токарева, пулеметы и пушки для авиации.
1: С самого начала войны в городе и области началась массовая мобилизация. На фронт уходили добровольцы. Оставшиеся участвовали в отрядах народного ополчения.
2: В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву. И именно через Тулу враг намеревался прорваться к столице. На ее захват противник бросил лучшие силы.
1: Вокруг города спешно возводились три линии обороны. Общая протяженность выкопанных противотанковых рвов превысила 15 километров. Были натянуты проволочные заграждения, участки дорог заминированы. На улицах установили противотанковые ежи, а там, где это было невозможно, возвели баррикады. В ход шли старые трамвайные вагоны. Их переворачивали и устанавливали на улицах как преграды. Некоторые вагоны переоборудовали в санитарные составы.
2: 29 октября танки армии Гудериана вплотную подошли к Туле и попытались взять город сходу. На следующий день развернулись ожесточенные бои. Около 50 танков и 2 батальона пехоты при поддержке артиллерии наступали вдоль Орловского шоссе. Одновременно удар наносился со стороны Рязанского шоссе.
1: Одним из символов мужества защитников города стал экипаж корректировщиков огня под командованием капитана Николая Резвецова. Когда 44 немецких танка вошли в поселок Рогожинский, с колокольни Всехсвятского собора, самого высокого здания в Туле, по ним был открыт прицельный артиллерийский огонь. Наши батареи били без промаха, и только через несколько дней немцы догадались, что наблюдательный пункт находится на колокольне. Снаряды летели в сторону собора, но стены устояли. Маленькая площадка на колокольне, окруженная каменными ангелами, стала для защитников символом всей сражающейся Тулы.
2: Главной силой, встретившей врага на улицах города, стал Тульский рабочий полк. Он был сформирован из рабочих оружейников, студентов, сотрудников предприятий, которые прошли боевое слаживание всего за несколько дней. Обращаться с оружием многие учились буквально сутки. Бойцы полка, вооруженные порой винтовками 19 века и учебными пулеметами, переделанными в боевые, встретили удар элитных немецких соединений.
1: На южной окраине стоял зенитный батальон. Его орудия, рассчитанные на борьбу с авиацией, били по танкам прямой наводкой, подпуская их на расстояние 300 метров.
2: Немцы пробовали несколько раз войти в город. Атаки велись с разных направлений. Эти попытки оттянули основные силы 4-й полевой армии вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.
1: Тулики не только оказывали мужественное сопротивление врагу, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины и дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки, пулеметы и винтовки. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.
2: Несмотря на то, что прорваться в Тулу врагу не удалось, в полной оккупации оказались 33 района Тульской области. Еще 6 немцы заняли частично. За 2 месяца было уничтожено более 600 сел и деревень. Полностью разрушено 4 города.
1: Фашисты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.
2: За 45 дней обороны город не просто выстоял. Он стал тем рубежом, от которого 5 декабря началась Тульская наступательная операция. В ходе нее была окончательно разгромлена вражеская группировка на этом направлении.
1: Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны еще было долгих 3,5 года.
2: 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах.
1: В феврале оружейный завод выпустил около 1000 винтовок, а к апрелю производство выросло в 5 раз. 27 работников завода стали героями Советского Союза.
2: Кроме того, тулики восстанавливали шахты подмосковного угольного бассейна. Завалы расчищались вручную женщинами и детьми. Первый уголь был отправлен уже в марте 1942 года.
1: К июлю в Тульской области действовали все железнодорожные станции, а также телеграфно-телефонная связь и большинство депо. Был выполнен план по поставкам хлеба.
2: Постепенно в городе налаживалась мирная жизнь. Заработали школы, кинотеатры и театры, областная библиотека.
1: К 1950 году объем промышленного производства не только достиг, но и превысил довоенный уровень.
2: Послевоенное восстановление города – это пример настоящего трудового подвига. Всего за несколько лет Тула не только залечила раны, но и превратилась в мощный индустриальный центр.
1: Событиям Великой Отечественной войны в городе посвящены памятные мемориалы. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. На постаменте высечены слова «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех штыков, символизирующих непобедимость русского оружия и народа-героя. В этот ансамбль входит вечный огонь, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Москве.
2: Еще один мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой почти 4 метра и изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.
1: У стен машиностроительного завода стоит памятник юным туликам-оружейникам. Скульптурная композиция из бронзы, изображающая двух подростков за слесарным столом. На постаменте противотанковые ружья и детали пулемета «Максим». Это память о тех, кто в годы войны заменил у станков, ушедших на фронт, взрослых.
2: Сражаться за родину отправилось почти 466 тысяч жителей региона. Не вернулось домой более 180 тысяч человек.
1: Многие жители Тульской области получили награды. 226 туликов стали героями Советского Союза. Четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.
2: За мужество и стойкость, проявленную защитниками города в ожесточенных боях, Тула в 1966 году была награждена Орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года Туле была вручена медаль «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается...

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
4: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
9: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
10: 29-33-99.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер один. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
15: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Это то, что попросил супруг и его бойцы в первую очередь. Мы закупали газ, закупали им зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин, не знаю, как соседи к нам не пришли, заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи. Они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
1: Потом вы присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ними?
2: Да, долгий период я была с одной тоже крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного больше, мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась «Рысь».
1: Почему такое название?
2: Потому что рысь очень благородное и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
1: Вы сейчас себя описываете?
2: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же. То есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа. И вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе, очень такая большая, сильная рысь.
1: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
2: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи. Даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
1: Не было желания уехать из Белгорода?
2: Нет, ни разу.
1: Понравился город?
2: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город, новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев. Но со временем я безумно влюбилась в этот город. И обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
1: О чем вы мечтаете?
2: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным, и вот моя мечта до сих пор теплится.
1: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
2: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
1: что значит без статуса?
2: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей. Наверное, порядка 25 коробок разной одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
1: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
2: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
2: До свидания.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
10: Какие у вас воспоминания о детстве?
12: Коми-СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
10: А если вспомнить свою маму?
12: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
10: Как вы оказались на специальной военной операции?
12: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
10: Вы доброволец?
12: Да, в 22-м году пошел.
10: Как мама отреагировала?
12: Ну, как, знаете, честно сказать, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом. Как-то так.
10: Куда попали?
12: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
10: Никогда не сожалели о том, что пошли?
12: Не знаю, как не сожалел, вот раз, но это... Под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
10: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
12: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
10: Что произошло?
12: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли связ костей, болезнь, и все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
10: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
12: Ну, как скоро в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
10: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
12: Конечно, да. Ну, что, вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел, просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
10: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
12: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, что время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
12: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
12: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
12: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
12: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
12: Да.
0: Расскажите.
12: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И разведка, артиллерия, снайпера. Так потихонечку, лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
12: Да, да.
0: Мама гордится вами?
12: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
12: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит этому защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
12: Да. Платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Игрушки детей Донбасса. И у каждого была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
12: Конечно.
0: Звоним?
12: Звоним. Мама – это тыл.
6: Здравствуй.
12: Мамуль.
6: А?
12: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
6: Спасибо, да.
12: Я люблю тебя.
6: Да, и я тебя тоже.
12: Все, давай, обнял.
6: Обнял.
10: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
9: Истории вернувшихся домой.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: 45-45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: 4. Код города 4722.
1: Сет газовиков. Мы строим жизнь, а не метры.
0: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Зет.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Негабаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы

сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая».

любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит,

нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел.

0: мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z.

0: лице. Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

весна. Поднимаемся в полный рост, поднимаемся в полный рост. Голова касаясь горячих звезд, касаясь горячих звезд. И сражается снова, и сражается снова. Чтобы солнце, чтобы солнце.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радио Зен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Гордимся.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: люблю я.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: тебя съем.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
3: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
2: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
3: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
2: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
3: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут пригорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
2: да, дети,
3: не выученных уроках.
2: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
3: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
2: Да.
3: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
2: А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
3: дети
2: называют?
3: Дети, слава Богу, называют папой.
2: Да.
3: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
2: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
3: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
2: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
3: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
2: Да, вы отключил телефон.
3: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
2: Вот подбираюсь к выходному.
3: В другое время, да.
2: Выходных
3: поэтому,
2: нет, получается.
3: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
2: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
3: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священнику, православного христианина. День начинается с молитвы. С утреннего правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
2: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
3: Попробуйте.
2: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
3: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие.
2: Но в среднем это сколько?
3: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
2: От чего зависит распорядок дня священника?
3: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
2: О, толстые. Неожиданно совершенно.
3: Часто же, бывает. На самом деле, например, то, что православный человек в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
2: да? Да.
3: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит натощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
2: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
3: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
2: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
3: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
2: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
3: На пляж можем пойти.
2: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
3: Ну, наверное, я откажусь.
2: А в ресторан вдвоем?
3: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
2: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет хотеться, но нет.
3: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
2: Угу.
3: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
2: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
3: да,
2: разные виды спорта, да,
3: да,
2: это могут быть и неважно что.
3: Да.
2: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
3: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-то танец, как он умеет.
2: А быстрый танец?
3: Ну, вот я...
2: В одиночку?
3: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
2: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
3: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго – это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
2: Да. Но это вы себе не можете представить. Но в целом это не запрещено.
3: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинская танго при этом. ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
2: Псана воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
3: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
2: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
3: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
2: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
3: Ну, наверное, все-таки...
2: Классическое, спокойное, классическое.
3: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, не потому, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
2: А вам кто бороду стрижет?
3: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. Если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
2: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
3: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
2: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
3: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
2: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
3: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
2: ну,
3: схожи,
2: конечно, да, по
3: схожи, схожи по взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
2: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
3: Ну, конечно, возросло. Потому что священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в месте специальной военной операции.
2: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается с социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
3: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Им нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
2: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
3: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
2: Да.
3: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
2: Раздавать альтруизм.
3: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
2: А не к блогу.
3: А не к блогу, да.
2: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
3: и
2: я не озвучила.
3: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
2: Спасибо.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.